0: Old Radio. И юм ядкере вэркваро.
1: Алишани вы юм гомгом.
2: Бимар мэ пачо.
0: И ти юньо Old Radio.